0: Смотрю на фоне в Канчирама.
1: Cuma tak pula nyampur kentang oke.